Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

значит нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Радіо.
1: Первым снегом ты пришла и нас закружила в танце. Любовь без шанса, тело и душой мы с тобой одно про

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
2: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Love the rest in peace.
1: Включи хорошее настроение. Включи Пульс Радио. 103.8 FM.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
4: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
5: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Ешкарале 770909.
8: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снаб». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28. Ты ко мне придешь.

0: 8.00. Это победа в сердцах каждого.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружит.

0: Это «Пульс радио». Сделай громче.
1: Ты искала отношений точно не с таким, как я. Я хотел...

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18:00. 12+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
6: Пара-па-парам, пара-па-парам.
7: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
8: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
9: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
2: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: Все еще ведра? Сломался насос?
7: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 44 03 03.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
6: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». ОГРН 11-91-21-527-25.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
3: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Дом начинается с забора, а забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: Стальснаб. Металлобаза Стальснаб.
6: Прохорова 45В.
5: Телефон Ешкарале 316-222.
7: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Cherry и Tenet. 642040, Кокшайский проезд 49А.
8: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
12: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкороле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать.

0: выходных и идеального лежания на диване, и Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
1: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий и французский. Латынь и греческий таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
0: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
1: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.
4: Великую победу нам подарили великие люди. С праздником Великой Победы!

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Винотека ЗЭКТ напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ЗЭКТ продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ЗЭКТ. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ЗЭКТ. Советская, 125.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
4: Закажи металл, не вставая с дивана. Броксталь. Быстро, выгодно, без обмана. Броксталь. Сталь в наличии и под заказ. Оформляй заказ на сайте и получай специальную скидку. Распилим, порежем, согнем и доставим, пока ты спокойно сидишь на диване. Медведева, улица Чехова, 14.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
2: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
7: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая. Искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая. Уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Привычное качество, неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол, разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
5: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
6: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
9: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота Стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
3: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните – 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Парапапарам, парапапарам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00. 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
9: I took the long road across the ocean.

0: 10.00.
1: Величайшая дата величайшей страны. С праздником Великой Победы страна!

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
6: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.

0: Звонить 707-767.
1: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.
3: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: Хорошая музыка, хорошее радио. Пульс радио.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
6: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол, разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
3: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 14 мая в 18:00 в Театре Шкитано. 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Cherry и Tenet. 642040. Кокшайский проезд 49А.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 11 часов. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была, ну, не

0: Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
3: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.
4: Это победа в сердцах каждого.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: 13 мая в 18.00 Марийский театр юного зрителя покажет комедию «Кок Ватылан ик Мари. Хитросплетение любви». Лирическая история о непростых взаимоотношениях взрослых людей. 16+.
6: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
9: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая, 18.30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред Комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЭНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того». Идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой.

0: Но кто знает, ну хотя может быть именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
1: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
2: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.
3: Великую победу нам подарили великие люди. С праздником Великой Победы!

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
5: Все еще ведра? Сломался насос?
6: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
7: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
8: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. «Броксталь». Металлопрокат, изготовление металлоконструкций, раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. «Броксталь». Медведева, улица Чехова, 14.
9: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». АГРН 11-91-21-527-25.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
11: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
12: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
13: В народной!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл, здесь у детей есть детство.
3: Все залито водой, разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной. Причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
11: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
12: Дом начинается с забора. А забор со сталь снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: «Сталь Снаб», «Металлобаза Сталь Снаб»,
13: Прохорова 45В.
12: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
14: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио». Все еще ведра? Сломался насос?
1: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Оле 440303.
2: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкар-Ола.
3: Парапапарам, парапапарам.
4: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
5: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Час дня.
1: Величайшая дата величайшей страны. С праздником Великой Победы страна!

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл, здесь у детей есть детство.
3: Прошлый век, отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин Электрик, Луначарского 52. Ваш газон, наш Эдон GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
4: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции Интекс. Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08. Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Cherry и Tenet 642040, Кокшайский проезд 49А.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СКМ Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
6: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 20.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
5: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
6: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
7: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните. 22-35-74.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
6: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
7: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
6: Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
8: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и мыслью «А стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика «Вечные мемы». «Горе от ума», Чацкий кричит «Карету мне, карету», а ты кричишь «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников, это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется, Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване, и Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственной гимназии тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота-стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек 12».
3: Агрен 11-91-21-527-25.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр «Шкитано» приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
6: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Cherry и Tenet. 642040. Кокшайский проезд 49А.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16:00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЕНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников, это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс-радио. Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Программа «На пульс радио».
1: 13 мая в 18.00 Марийский театр юного зрителя покажет комедию «Кок Ваталан ик Марий. Хитросплетение любви». Лирическая история о непростых взаимоотношениях взрослых людей. 16+.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Закажи металл, не вставая с дивана. Броксталь. Быстро, выгодно, без обмана. Броксталь. Сталь в наличии и под заказ. Оформляй заказ на сайте и получай специальную скидку. Распилим, порежем, согнем и доставим, пока ты спокойно сидишь на диване. Медведева, улица Чехова, 14.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18:00. 12+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
8: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
9: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая. Начало 18:00. 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
4: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Эдон GT430.
5: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
4: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
6: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.

0: назад. Звонить 707-767.
1: Пара-па-парам, пара-па-парам.
2: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
3: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
4: Дом начинается с забора. А забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: «Сталь Снаб», «Металлобаза Сталь Снаб»,
5: Прохорова 45В.
4: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
2: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Все еще ведра? Сломался насос?
4: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
7: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
8: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
12: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
3: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
6: Парапапарам, парапапарам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

залетает и бурело на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур идем на торпеде.

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, ля. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тебе.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Винотека ЗЭКТ напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ЗЭКТ продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ЗЭКТ. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ЗЭКТ. Советская, 125.
3: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации,

0: Тяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. Эдуардос. Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола. Привычное качество. Неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
1: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
2: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
3: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио. Все еще ведра? Сломался насос?
1: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
8: Дом мечты. Один звонок. «СКМ Групп». Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. «СКМ Групп». Твой верный друг. Звонить 707-767.
9: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
2: Пара-па-парам, пара-па-парам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон «Ешкарале» 316-222.
7: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. «Мобил», «Тотал», «Шелл», «Кастрол». Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
8: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, поселках, стертых с лица земли, о сотнях городов, разрушенных, но непокоренных. Наши солдаты насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, везли хлеб в блокадный Ленинград, принесли свободу узникам Освенцима. Они не захватывали чужие страны, не искали славы. Они защищали родину и свои семьи. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся домой.
1: Памяти погибших в Великой Отечественной войне. Минута молчания.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое

0: ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Cherry и Tenet, 642040, Кокшайский проезд, 49А.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
1: Интересно?
2: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
1: Количество предложений ограничено.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00. 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 14 мая в 18:00 в Театре Шкитано. 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СКМ Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль-Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
6: Все еще ведра? Сломался насос?
7: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» — сервисный центр по ремонту насосов и решению.

0: реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42 28 28.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

всякой деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: 103 і 8 FM.
1: Розтопно, ти ж безум. Знов скандал, хто каворів, ну то держ, то ближ, мам, по тебе взум. Один плюс один, пойду.

когда сияют твои глаза, когда встретим с тобой рассвет, когда заучишь наизусть слова, мы будем.

след. Улыбайся, вроде нравишься, но не больше, чем челядь вадинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

полночь. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

сейчас, но мы и без них прекрасны. Всплывает вопрос, когда же я был воистину счастлив. А в мыслях, как кинолента, пролетит минувшее лето.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.